перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

Радиоискатель. Хочу все знать. В таких странах, как Китай, Япония и Корея, число 4 считается несчастливым. Поэтому этажи с номерами, которые заканчиваются на 4, отсутствуют. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Элтон Джон. Almost Famous.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Не должно наступать никогда то время, когда надо махнуть рукой и сказать, что тут уже ничего не сделаешь. Сделать всегда можно. Василий Шукшин. Для радио «Искатель».
2: Холода, холода от насиженных мест. Нас другие зовут города. Будь то Минск, будь то Брест. Холода, холода. Неспроста, неспроста от родных тополей нас все новые тянут места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей, будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы ни было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь?

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте. Радио «Искатель».

0: искатель.
1: Хочу. Хочу.
0: Хочу все знать.
2: В Воронежской области протекают две реки с именем Девица. Обе впадают в Дон и обе имеют притоком реки с именем Рассошка.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Владимир Дашкевич. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: писатели.
1: Юрия Павловича Вяземского чаще знают как автора и ведущего программы «Умники и умницы». Передача существует с 1992 года, и вот уже более 30 лет раз в неделю Вяземский задает каверзные вопросы самым умным школьникам страны. Но он не просто телеведущий. Вяземский – один из крупнейших интеллектуалов нашего времени. Рядом с его именем принято писать слова «философ», «писатель», «эрудит». Он преподает в МГИМО, свободно владеет 5 языками. Вяземский родился в 1951 году в Ленинграде. Его настоящая фамилия по отцу – Симонов. Актриса Евгения Симонова, кстати, его родная сестра. А Вяземской была их мать Ольга, чью фамилию он взял в качестве творческого псевдонима. Высшее образование он получил на факультете международной журналистики в МГИМО, а после наспор поступил в Щукинское театральное училище. Там, правда, проучился всего полгода. Быстро понял, что не его. А вот публицистика была его делом. В 1982 году вышла первая книга Вяземского, в которую вошли рассказы и повесть «Шут». Критика высоко оценила сборник, а по повести несколько лет спустя был снят одноименный фильм. Автор писал философские труды и одновременно работал в журнале «Международная жизнь». Его первая программа на телевидении появилась еще в 1988 году, а вот в 92-м стартовала главная. «Умники и умницы» вышли в эфир. Вяземский сам пишет все вопросы для каждого выпуска и уже давно получил неформальное звание «Заумник». Главная особенность этой телевикторины – главный приз. Победители получают не ценные призы, а возможность поступить в МГИМО без экзаменов. В 1993 году биография Юрия Павловича обогатилась еще одной главой. Его назначили заведующим кафедрой мировой литературы Института международных отношений. Он работает там и по сей день и считается одним из культовых преподавателей вуза. Пропускать его лекции у студентов не принято.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В испанском и португальском языках река – это Рио, поэтому названия многих городов Латинской Америки, стоящих на реках, начинаются с Рио. Однако самый крупный из таких городов – Рио-де-Жанейро – получил имя по ошибке. Португальские мореплаватели оказались в этом месте 1 января 1502 года и, приняв залив за устье реки, назвали его Рио-де-Жанейро – Январская река. Реки потом не обнаружилось, но имя уже прикрепилось и к заливу, и к основанному городу.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: легенд. Кыргызстан.
1: Есть числа, которые мистическим образом повторяются в сказках и мифах самых разных народов мира. Вспомните русские сказки «Три поросенка», «Волк и семеро козлят», «12 месяцев». Эти числа имеют как сакральное, так и традиционное значение. Не менее популярное число – 40. У кумыков есть сказка «40 братьев», у болгар – 40 братьев и сестра, у арабов – Али-Баба и 40 разбойников. У кыргызов число 40 имеет сакральное значение. В поминальной юрте после похорон ежедневно зажигали свечи.

0: течение 40 дней. В рамках обряда укладывания младенца в колыбель его мать пекла 40 лепешек и угощала ими 40 детей. В окрестностях Иссык-Куля есть перевал, который называется «40 девушек». С этим местом связана легенда. Согласно преданию, в старину была традиция во время праздников ходить в гости в соседние аюлы. В один из таких дней 40 девушек нарядились в лучшие шелковые одежды и отправились в аюл, расположенный за перевалом. Прошло немало времени, пока они по горным тропам поднялись на перевал. Наступил вечер. Резко поменялась погода. Потемнело небо, подул ледяной ветер, разбушевалась гроза. Бежать было поздно, поэтому девушки остались ждать утра на перевале. На следующий день родители бросились на поиски пропавших дочерей. Они поднялись на перевал и увидели бездыханные тела замерзших девушек. Выжила только одна из бедных, поскольку была одета в старое меховое пальто и войлочные сапожки. Она и рассказала страшную историю. Более богатые подруги были одеты в дорогие шелковые платья, которые не смогли защитить от ночного заморозка. Несчастных похоронили на перевале. С тех пор люди стали называть его «перевалом 40 девушек». Самое удивительное, что легенда о 40 девушках есть и у казахов. По их версии, злой хан похитил 40 девушек, но они окаменели на перевале Кыры-Кыс, что означает 40 девушек. А у узбеков были 40 девушек-амазонок, которые сумели защитить свой город от захватчиков. Их предводительницу звали Кырк-Кыс.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

Радио Искатель. Хочу все знать. Транссибирская магистраль проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Музыка. Музыка искателей. Вахтанг Кикабидзе. Мимино. Эрамам Херепс. Узиро Зайдзе.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: На выборах в единый день голосования 26 года планируется открыть избирательные участки в свыше чем 150 странах мира. Об этом свидетельствуют данные, представленные председателем Центра избиркома Эллой Памфиловой на совещании с Комитетом Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, посвященном подготовке к выборам 2026 года. По ее словам, в общей сложности за границей планируется задействовать более 300 избирательных участков. С 1 июля в России изменится порядок подачи сведений в социальный фонд для назначения пособий. Выплаты будут начисляться, исходя из данных индивидуального лицевого счета работника, сообщил РТ, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, страхователи будут по запросу соцфонда публиковать в системе данных информацию о стаже работника до даты нетрудоспособности, отмечать периоды отпусков, беременности, все основные события, которые пока не отражены на лицевом счете. Важно, что гражданам необходимо будет сообщать количество дней освобождение от работы как с полным, так и с частичным заработком на этот период. Эта информация, по словам Гавырина, нужна для начисления декретных выплат и пособий по уходу за ребенком. И в завершении выпуска, после мощного ливня жители Гондураса обнаружили на улицах, во дворах и на полях множество рыб. Как только дождь ослаб, люди начали выходить из домов с ведрами и контейнерами, чтобы собрать неожиданную добычу. Очевидцы публиковали фотографии и видео, на которых видно, как рыба буквально покрывает землю после непогоды. Многие местные жители считают происходящее настоящим чудом и называют его благословением. Несмотря на многочисленные исследования, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о причинах происходящего. Среди наиболее популярных версий – водяные смерчи, которые могут поднимать рыбу из рек и озер и переносить ее на большие расстояния. Другая гипотеза предполагает, что рыба появляется из подземных водоемов, которые выходят на поверхность во время сильных наводнений. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Россия 360. Башкортостан. Башкирский Сабантуй.
1: Памятник не обязательно должен быть материальным. В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО входят памятники устного фольклора, фестивали, ритуалы и даже блюда национальной кухни. К культурному наследию относятся национальные праздники, которые имеют глубокие исторические корни и объединяют народные обычаи и традиции. В Германии к таковым относятся Октоберфест, в Индии – Холи, в Японии – Гион Мацури. Башкиры ежегодно отмечают Сабантуй – праздник окончания весенних полевых работ. С тюркского название праздника буквально переводится как «свадьба плуга». Никто точно не знает, когда зародилась эта традиция. В глубокой древности люди таким образом задабривали духов плодородия, чтобы они поспособствовали богатому урожаю. В 921 году праздник впервые описал арабский путешественник Ибн Фадлан. Это случилось, когда в качестве багдадского посла он прибыл в древний город Булгар и удачно попал на праздник. Сегодня Сабантуй имеет статус федерального праздника, который находится под защитой ЮНЕСКО, как шедевр устного наследия человечества. Сабантуй организуют в июне на специальном Майдане. В первую субботу после окончания посевной первыми празднуют жители сел и деревень. Не обходится без застолья. В этот день готовят плов из баранины, белиш с уткой и рисом в мясном бульоне, перемечи, нежнейшие пирожки с мясом и сладкий чак-чак. На празднике непременно устраивают спортивные состязания. Прежде всего, это куреш, борьба на поясах. Целью является захватить противника за пояс и повалить на землю. Победитель получает живого барана. Не обходится без конных скачек. А во время состязания по подъему камней нужно поднять тяжелый камень двумя руками и удерживать его в правой ладони, поднятой вверх. Программа Сабантуя может также включать всевозможные забавные игры, вроде бега с яйцом в ложке, прыжков в мешках, лазания за призом по гладкому столбу.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: искатель. Хочу все знать.
1: Основой для сказки о рыбаке и рыбке Пушкина послужила сказка братьев Гримм «Рыбак и его жена». Пушкинская старуха оказывается у разбитого корыта после того, как захотела стать владычицей морскою, а ее немецкая коллега на этом этапе стала папой римским. И только после желания стать Господом Богом осталась ни с чем.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: и полгода.
1: Искатели. Планета. Искатели. Планета.
2: Как вы думаете, что связывает Сальвадора Альенде и генерала Аугусто Пиночета, помимо борьбы за власть? Оба они родились в городе Вальпараисо. Этот небольшой городок находится в Чили на берегу Тихого океана. Он раскинулся на побережье просторным амфитеатром в обрамлении живописных холмов. Дома в городе выкрашены в яркие цвета, что создает атмосферу праздника. Испанские конкистадоры во главе с Диего де Альмагро высадились в этом месте в 1536 году. Они вытеснили с побережья индейцев и основали порт. Долгое время он был крупнейшим в Латинской Америке. В Вальпараисо свозили золото, которое добывали в Перу. По этой причине частыми гостями порта были пираты. Благодаря торговле Вальпараисо процветал.

0: Сюда ехали на заработки эмигранты из Англии, Франции, Германии. Они строили дома каждый на свой манер, оставляя материальный отпечаток в облике города. До наших дней сохранились извилистые мощеные улочки, поместья, многочисленные таверны на побережье. Все это создает колоритную атмосферу старины. В 2003 году центр города был признан историческим наследием ЮНЕСКО. Туристы приезжают сюда, чтобы посетить лучший в стране морской музей. В городе принято прогуляться по многочисленным пешеходным дорожкам, прокатиться на фуникулёре, с которого открывается захватывающая панорама. На новом пирсе действует большой рынок. По утрам рыбаки привозят сюда свой улов. В это время пирс превращается в филиал музея ихтиологии. В Вальпараисо все дышит стариной, морем и безмятежностью. Местные жители ласково называют свой город «Вальпо».
1: Искатели «Планета».

Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: За убийство одного казака другим была предусмотрена жесточайшая казнь. Его закапывали заживо вместе с убитым. Но самым страшным преступлением считалось воровство внутри сечи. Даже самая незначительная кража каралась казнью.
3: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Лариса Мондрус. Джентльмены удачи.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно. «Радиоискатель».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели нового.
1: Одним из главных изобретений в медицине 19 века стал стетоскоп – качественный инструмент для определения состояния различных внутренних органов и оперативной постановки диагноза без вмешательства в работу организма. Изобретателем стетоскопа стал Рене Лейнек, потомственный французский врач и исследователь. Работая в одной из ведущих парижских клиник, Лейнек был приглашен на осмотр к известной даме с болью в области груди. Дама оказалась весьма пышнотелая, так что стандартные методы диагностики, перкуссия и прикладывание ладони не работали. Тогда врач вспомнил детскую забаву. Если прислонить ухо к одной стороне большого бревна, а с другого конца стучать по нему иглой, звук будет слышен очень отчетливо. Скрутив журнал и прислонив его одним концом к груди пациентки, а другим к своему уху, Лейнек смог услышать все особенности биения сердца. А качество звука навело его на мысль о том, что данный метод может применяться также и при изучении других органов. Стоит ли говорить, что стетоскоп был почти изобретен? Врач перепробовал множество различных вариантов, в конце концов выбрав ореховое дерево, из которого выточил полый цилиндр. Открытие состоялось в 1816 году. Со временем стетоскоп модифицировали до фонендоскопа – прибора со специальной мембраной, позволяющей не только слышать внутренние органы, но даже измерять артериальное давление.
0: Искатели нового.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: В 1992 году футболист Сергей Бодок перешел из самарских крыльев Советов во Владикавказский Спартак в обмен на комплект бордовой футбольной формы для команды.
0: Хочу

Самым распространенным является двигатель внутреннего сгорания, который специалисты коротко именуют ДВС. Он может быть карбюраторным или инжекторным. Кроме ДВС существуют паровые и пневматические двигатели. В последние десятилетия все больше становятся востребованы электродвигатели. В 2020 году доля электромобилей составила 0,7% от общего числа автомобилей в мире. Не густо. Парадокс в том, что электромобили появились раньше, чем автомобили с ДВС. Первую самодвижущуюся тележку на электрическом ходу придумал и изготовил венгерский изобретатель Аньош Едлик. Это случилось в 1828 году. Аппарат больше напоминал скейтборд, нежели автомобиль, но послужил толчком для развития данного вида транспорта. Первый полноценный электромобиль появился на свет в 1841 году. Для сравнения, первый ДВС был создан в 1876 году немецким инженером Николаусом Отто. С этого момента про электродвигатель надолго забыли. Вспомнили только в 70-е годы прошлого века, когда на планете разразился нефтяной кризис и стали уделять больше внимания экологии. В СССР первую партию электромобилей на базе грузовиков УАЗ-451 выпустил Ульяновский автозавод. Рынок встретил новинки без энтузиазма. Новый всплеск интереса к теме возник в начале 21 века. В 2008 году компания Tesla Motors приступила к выпуску спортивного электромобиля, который по ходовым качествам не отставал от машин с ДВС. С этого момента началась жесткая конкуренция между разработчиками. Результатом стал реальный прогресс. Появились первые рекорды. Так, в 2022 году хорватский гиперкар Rimac Nevera стал самым скоростным серийным электромобилем в мире. На тестовой трассе в Германии он смог разогнаться до 412 км в час. Попутно был установлен рекорд по разгону. Электрокару хватило 1,85 секунды, чтобы достичь скорости 100 км в час. Но это не предел. Электрокар Venturi Bakay Bullet 3 в американском Бонвилле разогнался до 549,43 км в час. Правда, Venturi был сделан в единственном экземпляре, специально для установления рекорда, а гиперкары Rimac Nevera запущены в серийное производство.

и газете, и читать темно при свете. И совсем большие дети разлетелись кто куда.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самая многочисленная этническая группа в США – это потомки немцев. Общее число тех, кто считает свои корни немецкими полностью или наполовину, составляет около 60 миллионов человек. Эта цифра сравнима с населением Германии – около 82 миллионов.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Джентльмены удачи.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Вы слушаете «Радиоискатель».
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

0: голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
2: Имеет значение.
3: Привет, друзья! Давайте вспомним старинное выражение «не лыком шит». Оно русское, возникло в обиходе наших предков. Лыко – это внутренняя мягкая часть коры, которая прилегает к стволу. При помощи него, правда, не шили, а плели лапти. Обувь эта была жесткой, неудобной и исключительно крестьянской. Ее носили самые малообеспеченные слои населения. А вот богатые люди, конечно, лапти не надевали. Отсюда и появилось выражение «не лыком шит». То есть это тот, кто может позволить себе хорошую обувь, а значит, он имеет средства и занимает хорошее положение в обществе. Со временем значение выражения немного изменилось. Сейчас так говорят скорее не про богатых, а про умных, хитрых, изворотливых людей. Про тех, кто знает себе цену и сам за себя постоять может. Чего и вам желаю. Быть шитым не лыком – ценное качество в любые времена.
2: Имеет значение.
4: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола. Имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Едем в Галес. Ишимбай, Блохина, 82. Только в Галес.
1: Телефон рекламной службы. 8-919-157-1000.
2: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Как ни странно, но лучше, чем воздух, звук проводит гранит. Так, если бы между людьми была сплошная гранитная стена, они бы слышали звуки на расстоянии 1 километра. В обычной жизни, в подобных условиях, звук распространяется лишь на 100 метров.
3: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

Летаем на крылечке до утра, до утра. Поговорим о том, о сём. Та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни. Тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Норильске на 104.5 FM.
1: 1 грамм палладия стоит более 4000 рублей. Примерно столько же стоит грамм золота. К чему это? Палладий и золото добывают в Норильске. А еще там добывают платину, серебро, иридий, рутений, никель, кобальт, медь и другие ценные металлы. Норильск – это настоящая северная сокровищница России. Только за 1 год Норильский комбинат производит продукции более чем на 300 миллиардов рублей. Норильск выдает на гора 35% мирового палладия и 25% платины. Общая протяженность подземных горных выработок достигает 3000 километров. Норильск буквально находится на краю мира. Дальше раскинулась безлюдная пустыня до самого Северного полюса. В мире есть всего 5 городов с населением более 100 тысяч человек, которые расположены так далеко на севере. 8 месяцев в году здесь царят отрицательные температуры. Бывало, в январе столбик термометра опускался до минус 60. Каждую зиму на город выпадает около 2 миллионов тонн снега. Это по 10 тонн на каждого жителя. Холодно не только на земле, но и под землей. Грунт промерзает до глубины 500 метров. Самое невероятное, что люди в этих местах жили еще во времена Бронзового века. Об этом свидетельствует стоянка древних людей, которую археологи обнаружили возле озера Пясино. Они тоже добывали медную руду и выплавляли из нее медь. Во время раскопок нашли оборудование для плавки и сырье, шарики самородной меди. В 17 веке местную медь активно использовали жители первого заполярного города Мангазеи. Первая экспедиция по изучению месторождения состоялась в начале прошлого века. Своеобразным памятником тем событиям стала деревянная изба, которую построили геологи в 1921 году. Экспедицию тогда возглавлял геолог Николай Урванцев. Первый дом Норильска сохранился до наших дней. Он дважды менял прописку и сейчас находится на Ленинском проспекте возле музея города. В 1985 году, после смерти Николая Урванцева, его именем назвали городскую набережную.
0: Радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Одна из самых странных улиц в России называется Планировочная и находится в Новосибирске. Две ветви этой улицы сначала параллельны друг другу, затем одна поворачивается и пересекает другую.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Лелио Лутеце. Блеф.

0: радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Российские компании могут сохранять неэффективных сотрудников еще 2-4 года из-за дефицита кадров. Однако устойчивой тенденцией такую практику назвать нельзя, рассказал доктор экономических наук Юрий Шитько. Среди причин такой политики он назвал страх не найти замену, высокую стоимость найма и адаптации, длительный поиск персонала, риски трудовых споров, а также дефицит сильных руководителей, умеющих управлять эффективностью команд. При этом эксперт предупредил, что сохранение кадрового балласта создает проблемы как для бизнеса, так и для работников. По словам Шитько, в компаниях нередко возникает ситуация, когда 20-30% сотрудников фактически компенсируют недостаточную эффективность коллег. Это приводит к перегрузке, выгоранию и демотивации наиболее результативных работников, посетовал экономист. 25% россиян этим летом планируют отдыхать дома, они никуда не поедут. 22% собираются провести отпуск на даче или за городом. Поездку по России планируют 23% опрошенных и только 15% рассматривают вариант с отдыхом за границей, пишет Афиша Дейли. Самой расходной статьей отпуска респонденты назвали дорогу. Проживание оказалось на втором месте в списке расходов, на третьем месте питание. По данным Ассоциации туроператоров России, внутри страны граждане поедут в Краснодарский край, Крым, Кавказские минеральные воды, Москву и Подмосковье и Санкт-Петербург. И в завершении выпуска зависимости оказались самым главным красным флагом для россиянок при выборе партнера. Об этом газете «Ру» рассказали в пресс-службе дейтинг-сервиса «Мамба» со ссылкой на свой опрос. Алкоголь, азартные игры и другие виды зависимости оказались главным отталкивающим фактором в мужчинах. Опрошенные также выделили среди своих красных флагов такие негативные черты, как грубость, вспышки злости, скупость и нездоровое отношение к деньгам, а также лень и отсутствие целей в жизни. Каждая пятая россиянка не готова мириться с эмоциональной закрытостью и эгоизмом партнера. Любовь к видеоиграм и хобби, занимающие все выходные, для большинства опрошенных не критичны. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Северный Кавказ может похвастаться большой коллекцией горных озер. Поскольку питают их ледники, вода в них не только очень холодная, но и кристально чистая. Часто вода имеет насыщенный бирюзовый цвет. В Карачаево-Черкесии самыми красивыми считается группа Софийских озер, которые находятся в горах неподалеку от курорта Архыз. Вода из ледников заполнила несколько каменных чаш на высоте 2800 метров. Софийские озера расположены на склонах горного массива Кёльбаши. Если забраться на самый верх горы, хорошо видно, что озера образуют каскад, состоящий из трех больших водоемов и нескольких маленьких. Некоторые имеют идеально круглую форму, что делает их похожими на кратеры потухших вулканов, заполненных водой. На самом деле озера имеют ледниковое происхождение. Свое название каскад получил по близлежащей горе София высотой 3637 метров. Вершину горы обрамляет Софийский ледник. По склону стекает бурная река София, в течение которой бурлят Софийские водопады. При подъеме на Кёльбаши первым на пути будет Нижнее озеро. Чуть выше расположено Большое озеро. Оно полностью оправдывает свое название, поскольку имеет диаметр более 300 метров и глубину 17 метров. Для сравнения, максимальная глубина Азовского моря не превышает 14 метров. Самое верхнее озеро называется Северное. С Большим озером его связывает протока Кашха-Эчкичат. Температура воды даже в разгар лета не поднимается выше 10 градусов. Купаться в такой воде решится не каждый. Прелесть Софийских озер в том, что каждый из них отличается цветом воды. Самое большое отливает глубокой лазурью. От воды глаз не оторвать. Кажется, что это не озеро, а огромный самоцвет в скальном обрамлении. Эффект объясняется просто. На самом деле вода абсолютно прозрачна, ее окраска обусловлена цветом дна. Так бывает в бассейнах, пол и стены которых облицованы голубой плиткой. Другое озеро отливает синевой, третье манит голубизной. Можно бесконечно долго смотреть на воду, наблюдая отражение пушистых облаков, неспешно плывущих по небу.
1: Искатели. Россия.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: По японской легенде, первый чайный куст вырос на том месте, куда упали веки принца Дарумы, который он обрезал, чтобы не заснуть во время медитации. С этого куста последователи Дарумы собрали листья и приготовили бодрящий напиток.
0: «Хочу все знать».
1: Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Сдоб-шиздоб. В бой идут одни старики.

Радио Искатель. Хочу все знать. Округление глаз при удивлении или страхе – это рефлекторное действие, которое позволяет расширить поле зрения и тем самым лучше оценить обстановку и степень опасности. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире терминал с ИИ. Сбер представил Neo — новый платежный терминал с встроенным искусственным интеллектом, который компания называет первым подобным устройством в мире. Разработка объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы, превращая процесс оплаты в более персонализированный и бесшовный сценарий взаимодействия покупателя и бизнеса. Главная идея Neo — адаптация технологии под человека. Экран терминала автоматически меняет угол наклона под пользователя, а система биометрического распознавания работает при любом освещении. Для идентификации применяется камера с 3D-картографией лица, широким углом обзора и адаптивной подсветкой. Устройство оснащено 8-ядерным процессором, облегчающим скорость и стабильность работы интерфейса. Разрешение экрана увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим поколением устройств. Neo поддерживает все современные способы оплаты — банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Также реализованы дополнительные цифровые сервисы — оплата частями, чаевые, а также отображение и использование бонусов «Спасибо». Neo — это уже не просто терминал, а новое поколение платежных устройств, в котором технологии подстраиваются под человека. Он сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной. Для бизнеса это не только удобный способ приема платежей, но и новый инструмент роста продаж и качества клиентского опыта. Мы уверены, что такие решения в ближайшие годы станут новым стандартом платежной инфраструктуры, заявляют в Сбере. До конца 2026 года планируется установить первые несколько тысяч устройств, а предзаказ уже открыт. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет-новости.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте сегодня расскажу, о чем предупреждают, когда советуют не лезть на рожон. Слово «рожон» – родственное слову «рог». Оно известно с давних времен и трактуется как кол, гвоздь, рогатина. В некоторых словарях рожном называют примитивное оружие, которое использовали в охоте на медведя. Это мог быть просто заостренный кол. А мог и широкий нож, заточенный с двух сторон, который крепили на конце большой палки. Медведь сам атаковал человека, буквально залезал на этот рожон и погибал. Вот с тех пор человеку, который неверно оценивает собственные силы и явно сам нарывается на неприятности, и говорят: «Не лезь на рожон». А еще такое выражение уместно, когда мы затеиваем что-то слишком рискованное, что может очень плохо закончиться. Согласитесь, нам всем время от времени нужно такое предупреждение.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от «Райс Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: «Хочу все знать».
1: Общая протяженность всех кровеносных сосудов организма человека – около 100 тысяч километров. Напомним, между Нью-Йорком и Москвой расстояние составляет всего лишь 7500 километров.
0: «Хочу все знать». «Радиоискатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня наш герой – вирусолог Михаил Петрович Чумаков. Михаил Чумаков родился в 1909 году в Тульской губернии. После окончания медицинского факультета МГУ Михаил Петрович начал работать в военных лабораториях, изучая опасные инфекции. Уже в 1937 году Чумаков отправился в научную экспедицию на Дальний Восток, где вместе с коллегами открыл вирус клещевого энцефалита. Работа была смертельно опасной. Во время исследований Михаил Петрович заразился сам, тяжело переболел и навсегда потерял слух, а также подвижность правой руки. Но Чумаков не сдался и продолжал работать. За это открытие Михаил Чумаков в 1941 году получил Сталинскую премию. В годы войны Михаил Петрович изучал новые инфекции. Чумаков первым описал геморрагическую лихорадку Крым-Конго и доказал ее вирусную природу. А в 1950-е годы Михаил Чумаков возглавил борьбу с полиомиелитом, страшной болезнью, которая калечила детей, оставляя их инвалидами. В 1955 году Чумаков организовал Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов. Михаил Петрович наладил сотрудничество с американским ученым Альбертом Сейбином и создал производство живой вакцины от полиомиелита. Именно Чумаков провел массовые испытания и первым в мире начал вакцинацию миллионов детей. Благодаря Михаилу Петровичу болезнь в СССР была побеждена за несколько лет, а вакцина пошла в 60 стран мира. В 1963 году Михаил Чумаков получил Ленинскую премию. Чумаков открыл еще много вирусов – омской и кемеровской лихорадок, создал вакцины для людей и животных. Михаил Петрович опубликовал почти 1000 научных работ, воспитал целую плеяду учеников. В 1984 году Михаилу Чумакову присвоили звание Героя социалистического труда. В личной жизни Чумаков тоже был окружен наукой. Его женой и соратницей стала вирусолог Марина Ворошилова. Дети Михаила Петровича пошли по стопам отца и стали учеными. Умер Михаил Чумаков в 1993 году. Сегодня Институт полиомиелита носит его имя, а в честь Михаила Петровича назван астероид и улица в Москве. Именно Чумаков спас мир от полиомиелита, пожертвовав собственным здоровьем.
0: Наши искатели.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики.
1: Едем по колес.
0: Ишимбай, Блохина, 82.
1: Только по колес.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель.
4: Хочу все знать.
5: Остров Барбадос получил свое название от португальского исследователя Педро Кампоса, который увидел множество произраставших здесь фиговых деревьев, обвитых похожими на бороды эпифитами. Барбадос по-португальски «бородатый».
4: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Андрей Миронов. «Соломенная шляпка».

Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы.

для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанета, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета.

Розетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: женюсь. Ах, женюсь. И холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Клоретта, Флоретта.
1: Радиоискатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Госдума принятым законом усилила защиту прав граждан от перепродажи железнодорожных билетов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что за 2024 год выявлено 2000 случаев покупки электронных проездных документов теми, кто не планировал совершать поездки, а еще свыше 7000 билетов на сумму почти 23 миллиона рублей было возвращено в свободную продажу по итогам анализа деятельности недобросовестных пользователей веб-ресурсов ОАО «РЖД». Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов, будет грозить серьезный штраф – до 500 тысяч рублей. Это решение в интересах людей, заключил политик.
2: Закрома Родины.
3: По итогам пяти месяцев 2026 года продажи в России автомобилей европейских брендов увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Всего за пять месяцев у нас было продано 26 700 новых легковых автомобилей европейских брендов. Рыночная доля европейцев составила чуть более 5%, написал Целиков. На первом месте по объемам продаж в указанный период оказалась марка BMW с результатом 6400 машин. За ней следует Volkswagen и Audi. В первую десятку лидеров входят также Mercedes-Benz, Skoda, Land Rover, Porsche, Volvo, Mini и Rolls-Royce.
2: Деньги дороги, как память.
3: Почти 80% родителей готовы регулярно финансово помогать своим детям, которые планируют поступать в вузы в других городах. А самой распространенной статьей расходов оказалась еда, говорится в исследовании «Выберу.ру», которое есть в РИА Новости. Около 79% родителей, чьи дети планируют поступать в вузы в других городах, собираются регулярно финансово поддерживать их во время учебы, а еще 13% готовы помогать только в отдельных ситуациях. Например, при крупных покупках, проблемах со здоровьем или поиске жилья лишь 8% заявили, что не планируют материально участвовать в жизни ребенка после переезда, сказано там. Так, самой распространенной статьей расходов оказалась еда. 64% родителей заявили, что готовы регулярно переводить студентам деньги на продукты и повседневные траты, при этом средняя сумма составила 18 тысяч рублей в месяц. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Салехарде на 104.7 FM.
1: Салехард — столица Ямало-Ненецкого автономного округа. Это единственный в мире город, расположенный на 66-й параллели, то есть на северном полярном круге. Об этом напоминает стела, установленная на дороге из Лабытнанги в Салехард у переправы через Обь. У причала в Салехарде высится памятник мамонту. Эти мохнатые гиганты когда-то паслись здесь на травке. В краеведческом музее можно увидеть мамонтенка Любу, которую нашли в этих краях. Мамонты – травоядные животные. При росте 5,5 метров они весили 15 тонн. Это в два раза больше, чем современные слоны. Взрослому животному ежедневно требовалось до 300 килограммов травы и листьев. Это говорит о том, что климат в те времена был намного теплее, чем нынешний. Сейчас средняя температура января в Салехарде составляет -28 градусов, а июля – +15. Минусовые температуры держатся еще и в мае. Бывали годы, когда зимой столбик термометра опускался ниже 54 градусов, а летом не поднимался выше -1. 200 дней в году лежит снег и держатся устойчивые морозы. С ненецкого название города переводится как «поселение на мысу». Это действительно так. Салехард раскинулся на берегу в том месте, где река Полуй впадает в Обь. Ширина Оби в этом месте достигает 3 километров. В городе находится один из самых северных пляжей в мире. Правда, желающих искупаться немного, поскольку средняя температура воды в разгар лета не превышает 15 градусов. Зато можно вволю полюбоваться белыми ночами. Полярный день в Салехарде длится с 7 июня по 7 июля. В этот период солнце никогда не скрывается за линией горизонта. Ближайшая железнодорожная станция находится в соседнем городе Лабытнанги, который расположен на противоположном берегу Оби. Моста нет, поэтому летом через реку переправляются на пароме, зимой – по зимнику. А вот в межсезонье этот путь могут преодолеть только суда на воздушной подушке. В 50-е годы прошлого века приступили к строительству трансполярной железнодорожной магистрали, которая должна была соединить Салехард с Большой Землей, но грандиозный проект так и остался незавершенным.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола, имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Едем Багалес. Ишимбай, Блохина, 82. Багалес.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
2: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Знаменитая на весь мир игра «Дартс» появилась благодаря дождю. Во время соревнований лучников пошел ливень, и те, как водится, пошли коротать время в пивную. Там, за бокалом другим, им пришла в голову мысль метать укороченные стрелы в висящую на стене мишень.
3: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Таковым, например, является КАМАЗ-65801. Презентация этой модели состоялась летом 2016 года. Строительный самосвал берет на борт 32,6 тонны груза. Рабочий объем двигателя составляет почти 12 литров при мощности 428 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 90 км в час. Полная масса этого монстра достигает 50 тонн. Еще одного богатыря выпускают в Братской Белоруссии на Минском автозаводе. Это магистральный тягач МАЗ-5440М9. Автомобили этой серии получили название «Простор». Опытный образец появился на свет в 2014 году, а в серию машину запустили спустя 4 года. Внешне грузовик выглядит очень привлекательно. Под капотом стоит дизель объемом 12,8 литров мощностью 476 лошадиных сил. Грузовик может развивать большую скорость, но электронный ограничитель отключает подачу топлива при скорости более 90 км в час. Машина легко преодолевает крутые подъемы при полной загрузке в 25 тонн. Всех превосходит крупнотоннажный грузовик «Тонар-7502», который появился в 2018 году. Его разработали для компании «Алроса» для работы на якутских алмазных месторождениях. Внешне грузовик выглядит довольно агрессивно, но внутри отличается великолепной эргономикой. Максимальная скорость составляет 45 км в час. «Тонар» весит 73 тонны, обладает 19-литровым дизелем мощностью 800 лошадиных сил и способен перевозить 127 тонн груза. Для сравнения, его далекий предок АМУ-Ф-15 весил всего 2 тонны, а груза перевозил в 85 раз меньше.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Отпечатки пальцев однояйцевых близнецов различны.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. The Commitments. Обязательства.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПГП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Искатель.
2: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс». Город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Приветствую вас, друзья. Сегодня расскажу, как восьмой месяц в году получил современное название «июль». Изначально он назывался «секстилий», то есть «шестой», и содержал всего 29 дней. Если помните, год в Риме долгое время начинался с марта. Таким образом, последний месяц лета получался как раз шестым. Новое имя ему дал Римский Сенат в честь императора Октавиана Августа. Именно на этот месяц приходились несколько его великих побед, в том числе завоевание Египта. Подобного рода честь была еще раньше оказана сенатом Юлию Цезарю, по имени которого пятый месяц был переименован в июль. По распространенной легенде, первоначально секстилий состоял из 30 дней. Но Октавиан Август отнял у февраля один день и увеличил август до 31, чтобы он не был короче месяца, названного в честь Юлия Цезаря. Однако доподлинно известно, что это не так. Сам Юлий Цезарь, реформируя календарь, добавил в него еще два дня и сравнял будущий июль с августом. И сейчас мы имеем два долгих летних месяца, названных в честь великих римских политических деятелей.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от «Райс Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестор Райс Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Жители древнего Вавилона придавали огромное значение бороде. Почти на всех дошедших до нас рисунках люди изображены с густой растительностью на лице. Даже одной из самых страшных клятв в первом мегаполисе была клятва бородой. Для ухода за ней вавилонские мужчины использовали специальное средство, в состав которого входили животные жиры и растительные компоненты. По сути, это был первый крем для бритья, созданный за пару тысячелетий до нашего времени.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Врач, благотворитель, общественный деятель Елизавета Глинка о медицине мечтала с детства. Отец даже однажды вырезал ей для игры из картошки личную печать «Доктор Лиза». Под этим именем ее потом узнали миллионы людей. Те, кто читал ее блог, приходил к ней за помощью на Павелецкий вокзал, обращался в ее фонд или посмотрел одноименный, посмертный уже, фильм. Елизавета Петровна Глинка родилась в Москве и здесь же закончила второй мед. В 1990 году вместе с мужем переехала в США, где изучала паллиативную медицину, работала добровольцем в хосписах и вынашивала идею применить все полученные знания на родине. Случай представился в 2007 году. Глинка вернулась в Россию, чтобы ухаживать за тяжело больной матерью. В этот же год она основала благотворительный фонд «Справедливая помощь», который работал с самыми беззащитными слоями населения – бездомными и бродягами. Однажды ее попросили осмотреть больного раком бомжа на Павелецком вокзале. Глинка не отказала. А уже через неделю самостоятельно приехала туда с медикаментами и перевязочными материалами. Эти акции стали регулярными. У доктора Лизы появились недоброжелатели. Ее деятельность называли бессмысленной. Упрекали в том, что она способствует увеличению количества бездомных и даже нападали на офис ее фонда. Елизавета Глинка не оставалась, кажется, в стороне ни от одной серьезной проблемы. Она организовала помощь пострадавшим в пожарах 2010 года. Мчалась к жертвам наводнения в Крымске. Помогала детям Донбасса. А когда начался конфликт в Сирии, организовала регулярную благотворительную линию. Ее деятельность не могла не остаться незамеченной. В начале декабря 2016 года она получила государственную премию за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Во время вручения в Кремле Глинка произнесла в своей речи: «Завтра я лечу в Донецк, а оттуда в Сирию. Так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что вернемся домой живыми». Эти слова оказались пророческими. Спустя считанные дни рейс Минобороны, на котором доктор Лиза везла собранные для госпиталя Латакии медикаменты, пропал с радаров над Черным морем. Благотворительный фонд «Справедливая помощь» продолжает работать без своей основательницы. Среди его подопечных по-прежнему сироты, дети из горячих точек и взрослые люди, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Оттава является столицей Канады. Однако административным центром провинции Онтарио, где расположена Оттава, является город Торонто. То же самое в Нидерландах. Центр провинции Северная Голландия, где находится Амстердам, располагается в Харлеме. Еще интереснее ситуация в Дании, где столица Копенгаген находится в столичной области, центром которой является маленький городок Хиллерёд.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: С 1 июля в России изменится порядок подачи сведений в социальный фонд для назначения пособий. Выплаты будут начисляться, исходя из данных индивидуального лицевого счета работника, сообщил РТ, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. По его словам, страхователи будут по запросу соцфонда публиковать в системе данных информацию о стаже работника до даты нетрудоспособности, отмечать периоды отпусков, беременности, все основные события, которые пока не отражены на лицевом счете. Важно, что гражданам необходимо будет сообщать количество дней освобождения от работы как с полным, так и с частичным заработком на этот период. Эта информация, по словам Гавырина, нужна для начисления декретных выплат и пособий по уходу за ребенком. Россиян ожидает две короткие рабочие недели во второй половине 2026 года, об этом сообщает ТАСС. Первая короткая неделя будет длиться со 2 по 3 ноября и с 5 по 6. В середине недели россияне отметят День народного единства. В конце 2026 года жителей страны ждет трехдневная рабочая неделя. Она будет длиться с 28 по 30 декабря, а с 31 декабря начнутся продолжительные новогодние праздники. В следующем году россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя, при этом количество нерабочих дней останется таким же, как и в 26-м году. И в завершении выпуска больше половины россиян хотя бы один раз в жизни дарили партнеру подарок после ссоры, но не до конца осознавали, в чем именно оказались виноваты. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков ювелирного бренда. Согласно результатам опроса, 62% респондентов чаще всего сталкиваются с конфликтами в отношениях из-за бытовых вопросов. Также 49% россиян зачастую ссорятся на фоне финансовых разногласий, а 45% из-за привычки отвлекаться на телефон во время разговора с партнером. Помимо этого, причинами разногласий нередко становятся невыполненные обещания, ревность и грубый тон. Самым популярным способом помириться после подобных конфликтов оказался откровенный разговор в сочетании с небольшим знаком внимания. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: восточные истории на радиоискатель.
1: Абу Абдуллах или Абу Джафар Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми, среднеазиатский ученый 9 века, математик, астроном, географ и историк. Благодаря ему в математике появились термины алгоритм и алгебра. Родился предположительно в Хиве в 783 году. Средневековый арабский историк ат-Табари называет его также аль-Маджуси, то есть маг, что, по-видимому, указывает на то, что его предки были зороастрийцами. В 847 году, когда умер халиф аль-Васик, аль-Хорезми назван среди лиц, присутствовавших при его кончине. Это последнее письменное упоминание великого ученого, а потому принято считать, что он умер в 850 году. Начальное образование. Аль-Хорезми получил у выдающихся ученых Маворанахра и Хорезма, где познакомился с индийской и греческой наукой. И в Багдад попал уже вполне сложившимся ученым. В Багдаде он возглавлял при халифе Аль-Мамуне дом мудрости, который был своего рода академией наук мусульманского Востока. В ней находилась библиотека с большим количеством старинных рукописей и астрономическая обсерватория. Здесь на арабский язык были переведены многие греческие философские и научные труды, которые потом вновь в переводах попали в Европу, утратившую их в предыдущие темные века. Аль-Хорезми впервые представил алгебру как самостоятельную науку об общих методах решения линейных и квадратных уравнений и дал их классификацию. Он разработал подробные тригонометрические таблицы, содержащие функции синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Его математическая географическая карта мира была точнее птолемеевской. Термин «алгоритм» вообще происходит от первых слов латинского перевода книги «Алгебра», которая начинается словами «Dixit algorithmi», сказал Аль-Хорезми, то есть от латинизированного имени автора.
0: Восточные истории на радиоискатель.

Радио Искатель. Хочу все знать. Свою знаменитую «Божественную комедию» Данте назвал просто «Комедия». «Божественной» она стала благодаря автору «Декамерона» Джованни Боккаччо уже после смерти Данте. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

0: Россия.
1: Неподалеку от Петропавловска-Камчатского находится село Паратунка. Оно хорошо известно всем, кто бывал на Камчатке. А все потому, что в окрестностях села находятся термальные источники. В 1703 году их обнаружил отряд казаков Родиона Преснецова. Аборигены здесь не селились, поскольку считали, что в горячих источниках обитают злые духи. В 1805 году врач Лангсдорф, участник экспедиции Крузенштерна, сделал научное описание этого природного объекта. В настоящее время насчитывается три группы источников. Все они поставляют воду, температура которой

0: применения. В 1967 году возле источников построили первую в мире геотермальную электростанцию. В настоящее время паратунские термальные источники являются достоянием Камчатского края. Сюда приезжают не только подлечиться, но и активно отдохнуть. В селе действует самый большой на полуострове термальный аквапарк «Чудо-остров», где действует 7 бассейнов с температурой воды около 40 градусов. Есть также фонтаны-водопады, купели с ледяной водой. Не менее привлекательны ближайшие окрестности Паратунки. Туристов привлекает потухший вулкан Вилючинская сопка высотой 2100 метров, а для отдыха местные жители облюбовали берега озер Утиное, Глухое и Ближнее. Водную гладь живописно окружают сопки, поросшие кедром. В Паратунке лечит не только вода, но и красивые ландшафты.
1: Искатели. Россия. Мы...

Искатель. Хочу все знать. Подбородочный выступ является характерной деталью, отличающей современного человека от обезьян и вымерших представителей рода Homo. Единственным другим млекопитающим, у которого выделяют подбородок, является слон. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Мила Берлинская, Игорь Капитанников. Большое космическое приключение.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться.

Сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте, друзья! Сегодня расскажу, откуда пошло выражение «Авгиевы конюшни». Сейчас его используют для обозначения какого-то невероятного беспорядка, очень грязного места. А расчистить Авгиевы конюшни значит убраться, разобрать весь хлам, сделать то, за что другие бы даже не взялись. Первым такой подвиг совершил Геракл. Он был направлен к царю Авгию, который очень любил лошадей. В его конюшне содержалось 300 животных, а вот грязь и навоз из них не вычищали 30 лет. Царь приказал Гераклу решить эту проблему за один день. Это было не под силу ни одному человеку. Но Геракл даже и не взял в руки вилы. Он повернул русло реки и направил поток воды в ворота конюшни. За сутки все нечистоты были вымыты, а подвиг стал шестым из 12 подвигов Геракла и подарил нам известное крылатое выражение. Подсчет подвигов у современных хозяек никто не ведет, но иногда им приходится решать не менее интересные задачи.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная

Радиоискатель. Хочу все знать. В конце X века Дании и Норвегии правил король Харальд Синезубый. Свое прозвище он получил из-за темного цвета эмали. Харальд известен тем, что объединил враждовавшие датские племена в единое королевство, а спустя несколько столетий в его честь назвали новую технологию беспроводной связи Bluetooth, то есть «голубой зуб». Технически она занимается объединением протоколов связи в универсальный стандарт. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Салехарде на 104,7 FM.
1: В 1595 году казаки основали острог на мысу в месте впадения реки Полуй в Обь. Поселение назвали Обдорском, что в переводе с языка коми означает «место приобьи». К 1933 году Обдорск из села превратился в большой город. Его переименовали в Салехард и присвоили статус столицы Ямало-Ненецкого округа. О былых временах сегодня напоминает музейный комплекс «Обдорский острог». На мысу воссоздали деревянную крепость, построенную без единого гвоздя. На территории стоит памятник основателям поселения. Задача острога был контроль передвижения по Оби товаров в Мангазею. Этот город тогда был крупнейшим ярмарочным центром Заполярья. Торговля не прекратилась и после полного исчезновения Мангазеи. В Салехарде сохранился деревянный дом купца Ивана Афанасьевича Рочева-Моторова, построенный в конце 19 века. Торговец и рыбопромышленник не только вел торговлю с коренными народами, но и первым в городе занялся фотографией. За неугомонный характер горожане прозвали его «Мотором». Отсюда и странная фамилия Рочев-Моторов. На улице Республики можно увидеть еще одну постройку, свидетельствующую о купеческом прошлом Салехарда. Большой каменный дом в 1895 году построил купец первой гильдии Иван Николаевич Корнилов. Он торговал рыбой и владел пароходами. Долгое время в городе это было единственное частное каменное здание. Во все времена его использовали для торговли. Коренными народами этих мест являются ненцы, ханты и коми. В Салехарде жил Леонид Лапцуй, ненецкий писатель, выросший в ямальской тундре в семье оленевода. Его квартира ныне является мемориальным музеем. Если же хотите с головой окунуться в жизнь оленеводов, поезжайте в природно-этнографический комплекс Горно-Князевск, что в 12 километрах от Салехарда. Музей под открытым небом посвящен культуре малых народов Севера. Здесь можно примерить национальную одежду, покормить оленей и отдохнуть в чуме.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Однажды император Николай I завтракал в провинциальном трактире Пожарского. Для заказанных котлет из телятины трактирщик не смог достать мясо и по совету жены приготовил их из курятины, придав им форму телячьих и запанировав в кусочках хлеба. Царю котлеты понравились. Он велел назвать их пожарскими и включить в меню царской кухни.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Страх живет во мне, пока камера выключена. Как только камера заработала, я готов на все.
2: Джеки Чан. Для радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать. Бумажная или тканевая салфетка на верхней части кресел самолетов, поездов и автобусов имеет название антимакасар. Оно происходит от масла макасар на основе пальмового или кокосового масла, которым мужчины в викторианской Англии укладывали прически.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Искатель. Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Расстояние между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией составляет 4 километра 200 метров. Именно столько вам придется преодолеть, если вы планируете отправляться с острова Крузенштерна на остров Ратманово.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: правила искателей.
1: Гениальность, она сродни болезни. Абсолютно здоровый человек с нервной системой, как у спокойной коровы, ничего не сможет сотворить. Александр Абдулов. Для радио «Искатель».
2: Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается, март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надейся, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь?

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от сокращения двух химических веществ – аммиака и карбамида, так как они были главной продукцией компании «Минеральное удобрение», которая и создала клуб.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Искатель. Хочу все знать. В заливе Бурнёв существует дорога, которая связывает французский остров Нуар-Мутье с материковой Францией. Эта дорога открыта всего два раза в день на 1-2 часа. Дело в том, что она открыта во время отлива. Все иное время она затапливается до уровня от 1 до 4 метров. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Павел Смеян. Мэри Поппинс, до свидания.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Я полагаю, что подлинная красота, которой обладают шахматы, более чем достаточна для удовлетворения всех мыслимых требований.
2: Александр Алехин для радио «Искатель».
3: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

Свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. Я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище — проклятый дом.

0: нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Сумма всех чисел на рулетке казино 666. Число дьявола, как любят называть его в мифологии.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: Правила искателей.
1: Из всех мерзостей нужно гнать от себя зависть. Она очень быстро выедает тебя изнутри. Дэнни де Вито для радио «Искатель».

0: Искатель. Хочу все знать. Пока американец Эрл Диксон трудился поставщиком ваты для фирмы Джонсон & Джонсон, его молодая жена проводила много времени на кухне. Руки неопытной миссис регулярно страдали от кухонных ножей, и мужу постоянно приходилось оказывать ей первую помощь. В 1920 году заботливый супруг придумал приклеить на липкую хирургическую ленту кусочки марли, а сверху закрыть тонкой тканью. Миссис Диксон оставалось снять защитную ткань, отрезать от ленты кусочки необходимой длины и заклеить рану. Владельцы компании Джонсон повысили Джонсона до поста вице-президента, а новый товар назвали Band-Aid, то есть лента помощи.
1: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эдуард Артемьев. «Раба любви».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Жизнь, которая не оставляет прочных следов, стирается при каждом шаге вперед. Александр Герцен. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Часто встречающееся утверждение о том, что в данный момент на нашей планете живет больше людей, чем за всю историю человечества, неверно. По оценкам специалистов, всего на Земле успело пожить более 100 миллиардов человек, что более чем в 10 раз превышает число нынешнего населения.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Максим Леонидов. Девчата.

Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Счастье всегда кажется маленьким, когда ты держишь его в руках. Но отпусти его, и сразу поймешь, насколько оно огромно и прекрасно. Максим Горький. Для радио «Искатель».
2: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких

0: искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Сумма штрафа на дороге в Финляндии зависит от доходов нарушителя. Так, например, штраф в 170 тысяч евро получил водитель, годовой доход которого составил порядка 7 миллионов евро.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина. Человек с бульвара Капуцинов.
1: Как следует смажь оба кольта,

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

радіоіскатель.

0: правила искателей.
1: Надо стараться все делать хорошо. Плохо оно само получится. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: В мире есть два государства, не имеющих официальной столицы. Это Швейцария и Науру в Океании. В Швейцарии столицей де-факто является Берн, но в официальных документах он именуется федеральным городом, так как Швейцария – это конфедерация. В Науру юридически столица тоже не закреплена, хотя здания правительства сконцентрированы в округе Ярен.

0: Музыка. Музыка искателей. Юрий Никулин, Георгий Вицин. Операция «И».
1: Постой, паровоз, не стучите.

0: приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
1: Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор!